0: sky.
1: Радиоканал Иваново ФМ зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. Иваново ФМ.

0: Радиоканал Иваново ФМ зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер Л номер ТУ-3700-374 для слушателей старше 16 лет.
1: Слушайте Иваново ФМ. Первое областное радио.

самом деле не искали в нашем теле жизнь.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. Слушайте «Иваново ФМ» – первое областное радио.

0: Иванове 6 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Иванове пока не предвидится повышение стоимости проезда в общественном транспорте. Ранее мы сообщали, что перевозчики хотят увеличить цену билета в автобусах до 47 рублей. Причина в резком подорожании дизеля, которое произошло в 20-х числах июня. Сейчас ситуация нормализовалась. В среднем литр дизельного топлива стоит около 75 рублей. К вопросу о повышении стоимости транспортные компании вернутся, когда исчезнут очереди на заправках, сообщили в Совете ивановских перевозчиков. Более 500 человек получили предложение о работе на ярмарке трудоустройства в Ивановской области. Ведущие работодатели региона представили более 4000 вакансий. Соискатели смогли не только пройти собеседование, но и познакомиться с образовательными программами вузов. А для школьников открылся фестиваль профессий. Почти 1500 ребят попробовали себя в разных ролях на мастер-классах. Стали известны результаты региональной спартакиады пенсионеров. Участники турнира соревновались в настольном теннисе, плавании, дартсе, легкой атлетике и многоборье ГТО. Победу одержала команда из Кинишмы, на втором месте ивановцы, а бронзу завоевали вичужане. Лучшие спортсмены войдут в сборную Ивановской области и представят наш край. В финале спартакиады он пройдет в сентябре в Пензе. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация. Радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 78 рублей 32 копейки. Официальный курс евро 89 рублей 43 копейки.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 50%. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура днем до 28 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифты от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
8: Любовь и...
9: золото на Иваново FM.
10: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
11: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
9: С бриллиантами.
10: Все подробности в ВК Иваново FM и по телефону 901-501.
12: Ищите надежный садовый инструмент? Тогда вам к нам. Магазин «Мастак». Широкий ассортимент триммеров, газонокосилок, культиваторов, измельчителей и ручного садового инструмента известных мировых брендов. Качество, надежность, гарантия. Магазин «Мастак». Смирнова 2, Пассаж и в mastak.ru.
13: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50-00-45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50-00-45.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое областное радио.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 2 июля.
1: Год 1556.
2: Иван Грозный присоединил Астрахань к русскому государству и ликвидировал Астраханское ханство. После завоевания мусульманского Казанского ханства и штурма его столицы, царь Иван Грозный решил подчинить своему влиянию южного соседа, бывшего противника. Покорение Астраханского ханства позволило бы добиться контроля над всем бассейном Волги и получить прямой выход в Каспийское море. Поводом к началу военных действий стало пленение местным ханом Ямгурчеем московских послов в Астрахани. Весной 1554 года по Волге в сторону Астрахани отправилось войско во главе с князем Пронским. 29 июня 1554 года русский авангард нанес поражение головному отряду астраханцев. После этого Ямгурчей не стал вступать в новое сражение и при приближении русских к Астрахани бежал из города в турецкую крепость Азов. Русские без боя заняли Астрахань. Там воцарился противник Ямгурчея и союзник московского царя, хан Дервиш Али, обещавший поддержку Москве. Однако в 1556 году этот хан перешел на сторону давних врагов России, Крымского ханства и Османской империи, спровоцировав этим новый поход русских на Астрахань. Сначала донские казаки отряда нанесли поражение ханскому войску под Астраханью, после чего 2 июля Астрахань вновь взята без боя. В результате этого похода Астраханское ханство было полностью подчинено Московской Руси.
1: Год 1670.
2: И снова события этого дня связаны с Астраханью. На этот раз в город вторглось войско атамана Стеньки Разина. Весной того года казачий атаман Стенька Разин организовал поход на Волгу, который сопровождался массовыми восстаниями крепостных крестьян в недавно закрепощенных областях Поволжья. Разин рассылал письма, в которых призывал на свою сторону всех ищущих воли и желающих служить ему. Он говорил, что не собирается свергать правящего царя Алексея Михайловича, однако объявил себя врагом всей официальной администрации, воевод, дьяков, представителей церкви, которых обвинял в измене царю. Во всех занятых разинцами городах и крепостях вводилось казачье устройство, представителей центральной власти убивали, канцелярские бумаги уничтожались. Купцов, следовавших по Волге, задерживали и грабили. 2 июля 1670 года 20-тысячное войско Разина овладело Астраханью. Казаки убили правителя города и двух его сыновей. Многие иноземные купцы, которым случилось быть там в ту пору, персы, индейцы, турки и армяне также были преданы смерти наравне с прочими людьми.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Космопарк работает! Выставка космоса для всей семьи открыта! Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи, 0+.
5: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
6: «Олимп Плюс» – изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
7: За рулем к свободе с «Юзберг Лагер Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юзберг Лагер Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
8: ООО «Судоснегилова», Владимирская область, село Чириково, ОКН 12-335-0-263.
9: Алло, Галочка, ты сейчас умрешь. Я заказала такое летнее платье и босоножки, закачаешься.
10: Правда, привезут только к концу недели.
11: А я на летнюю распродажу в Серебку сходила. Все сразу померила, купила и даже сэкономила. Весь июль в Серебряном городе летняя распродажа 0+.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: 7 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Иванове пока не предвидится повышение стоимости проезда в общественном транспорте. Ранее мы сообщали, что перевозчики хотят увеличить цену билета в автобусах до 47 рублей. Причина в резком подорожании дизеля, которое произошло в 20-х числах июня. Сейчас ситуация нормализовалась. В среднем литр дизельного топлива стоит около 75 рублей. К вопросу о повышении стоимости транспортные компании вернутся, когда исчезнут очереди на заправках, сообщили в Совете ивановских перевозчиков. Более 500 человек получили предложение о работе на ярмарке трудоустройства в Ивановской области. Ведущие работодатели региона представили более 4000 вакансий. Соискатели смогли не только пройти собеседование, но и познакомиться с образовательными программами вузов. А для школьников открылся фестиваль профессий. Почти 1500 ребят попробовали себя в разных ролях на мастер-классах. Стали известны результаты региональной спартакиады пенсионеров. Участники турнира соревновались в настольном теннисе, плавании, дартсе, легкой атлетике и многоборье ГТО. Победу одержала команда из Кинишмы, на втором месте ивановцы, а бронзу завоевали вичужане. Лучшие спортсмены войдут в сборную Ивановской области и представят наш край. В финале спартакиады он пройдет в сентябре в Пензе. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация. Радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 78 рублей 32 копейки. Официальный курс евро 89 рублей 43 копейки.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 50%. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура днем до 28 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: Любовь и...
6: Золото на Иваново FM.
7: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
8: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги
6: с бриллиантами.
7: Все подробности в ВК Иваново FM и по телефону 901-501.
9: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компаний. Концерт, виктории, сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
10: В магазине «Мастак» есть все к сезону. Лопаты, грабли, тележки, культиваторы, мотоблоки, триммеры, газонокосилки, измельчители веток, насосы, шланги и еще много-много всего. Ждем вас в магазине «Мастак», Смирнова 2.
11: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново FM.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Устройство для борьбы с дум-скроллингом. Компания ScreenZen запустила в продажу гаджет Halo — физическое устройство, которое блокирует выбранные приложения на смартфоне, как только человек оказывается в определенной зоне. Идея простая — положили девайс на прикроватную тумбочку, и все соцсети вашей спальни больше не работают. Принцип работы строится на геофенсинге. Это технология, при которой устройство создает невидимую границу вокруг себя. Как только смартфон оказывается внутри этой зоны, срабатывает блокировка. Радиус можно менять под размеры комнаты, причем гаджет продолжает работать через обычные стены, если они не из армированного бетона. Технически Halo взаимодействует со смартфоном через Bluetooth, но отключить Bluetooth на телефоне, чтобы обойти блокировку, не получится. Система это предусмотрела. Настройка происходит через бесплатное приложение ScreenZen. Там выбираешь, какие именно приложения блокировать, в какое время и насколько жестко. Звонки и сообщения можно оставить доступными. Halo не превращает телефон в кирпич, а точечно отключает то, что вы сами пометили как проблемное. Halo реагирует именно на пространство. Спальня становится зоной без соцсетей автоматически, без дополнительных действий. Правило вступает в силу, как только ложишься в кровать. Если очень хочется обойти систему, технически это возможно. Достаточно встать и выйти из комнаты. Но именно в этом и суть. Пассивное залипание в ленте требует усилий, и это меняет поведение. Встать с кровати ради очередного видео – уже осознанный выбор, а не автоматический рефлекс. В приложении есть еще один механизм удержания – счетчик дней без нарушений. Когда пытаешься открыть заблокированное приложение, экран показывает текущую серию. После 30 дней подряд психологически тяжело ее сбросить. Это работает примерно как в спорте. Чем дольше не пропускаешь тренировку, тем сложнее позволить себе первый пропуск. Физическое устройство выглядит как белая матовая шайба. Крепить Halo можно куда угодно. На тумбочку, под кровать, на стену. В комплекте есть монтажная наклейка. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
3: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
5: Космопарк работает! Выставка космоса для всей семьи открыта. Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи, 0+.
6: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
4: Голос утренний диплома. Владимирская область, село Чирикова. УКН 13-333-00-263.
7: Выгодно?
8: Да.
7: Где?
8: В высшей лиге.
9: Заправка салатная «Саутшеф» 250 миллилитров. 119,90. Мороженое «Минское» 80 граммов. 47,90. Цены в рублях по карте с 1 по 14 июля в высшей лиге.
10: Алло, Галочка, ты сейчас умрешь. Я заказала такое летнее платье и босоножки. Закачаешься.
11: Правда, привезут только к концу недели.
12: А я на летнюю распродажу в Серебку сходила. Все сразу померила, купила и даже сэкономила. Весь июль в Серебряном городе летняя распродажа 0+.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: 8 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Иванове пока не предвидится повышение стоимости проезда в общественном транспорте. Ранее мы сообщали, что перевозчики хотят увеличить цену билета в автобусах до 47 рублей. Причина в резком подорожании дизеля, которое произошло в 20-х числах июня. Сейчас ситуация нормализовалась. В среднем литр дизельного топлива стоит около 75 рублей. К вопросу о повышении стоимости транспортные компании вернутся, когда исчезнут очереди на заправках, сообщили в Совете ивановских перевозчиков. Более 500 человек получили предложение о работе на ярмарке трудоустройства в Ивановской области. Ведущие работодатели региона представили более 4000 вакансий. Соискатели смогли не только пройти собеседование, но и познакомиться с образовательными программами вузов. А для школьников открылся фестиваль профессий. Почти 1500 ребят попробовали себя в разных ролях на мастер-классах. Стали известны результаты региональной спартакиады пенсионеров. Участники турнира соревновались в настольном теннисе, плавании, дартсе, легкой атлетике и многоборье ГТО. Победу одержала команда из Кинишмы, на втором месте ивановцы, а бронзу завоевали вичужане. Лучшие спортсмены войдут в сборную Ивановской области и представят наш край. В финале спартакиады он пройдет в сентябре в Пензе. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация. Радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8 920 360 0600. 8 920 360 0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 78 рублей 32 копейки. Официальный курс евро 89 рублей 43 копейки.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 50%. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура днем до 28 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Представьте, четырехметровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая.
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: Мясной гурман.
7: Космопарк работает. Выставка космоса для всей семьи открыта. Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи, 0+.
8: Ищите надежный садовый инструмент? Тогда вам к нам. Магазин «Мастак». Широкий ассортимент триммеров, газонокосилок, культиваторов, измельчителей и ручного садового инструмента известных мировых брендов. Качество, надежность, гарантия. Магазин «Мастак». Смирнова 2, Пассаж и в mastak.ru.
9: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные, потому что только они одни способны сесть за руль.
10: Пьяный олень дороги не хозяин.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: «Золото» на Иваново-ФМ.
1: Добрый день, в студии Данила Раскатов. Наша суперакция «Любовь и золото» продолжается. Звоним участнику. Здравствуйте, готовы признаться в любви?
2: Здравствуйте, меня зовут Лисина Элла Георгиевна. Хочу признаться в любви своему мужу Лисину Олегу Владимировичу. Дорогой мой муж, спасибо тебе большое за то, что ты у меня в жизни есть, за то, что ты у меня появился. Я очень счастлива с тобой, я тебя очень люблю и спасибо тебе за все.
1: Принято. Поздравляю, вы получаете сертификат на покупку ювелирных украшений и становитесь претендентом на главный приз – серьги с бриллиантами. Его мы разыграем в День любви, семьи и верности 8 июля. Дорогие радиослушатели, заходите в группу Иваново-ФМ ВКонтакте, регистрируйтесь по QR-коду на макете розыгрыша и присоединяйтесь к нашему летнему интерактиву.
3: Любовь и
0: золото на Иваново-ФМ.
4: Спонсор призов – ювелирная улица Приволжская.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Новый Джелан J7 будет стоить столько же, сколько аналогичный JQ J7. Кроссовер доступен в трех комплектациях от 2 800 000 рублей. Напомним, Джелан J7 – это вторая модель нового российского бренда. Скоро должно стартовать производство. Более компактный Джелан J6 в продажу уже поступил. Новый Li Auto L8 поступит в продажу до конца года. Ориентировочный срок – 3-4 квартал. Сейчас машина проходит сертификацию. По габаритам восьмерка компактнее девятки и сопоставима по комфорту. У нее также просторно во втором ряду. Третий ряд теснее, подойдет для маленьких детей. Ценник при этом должен быть заметно ниже. Вернувшийся Geely Coolray пока не стал бестселлером в России. В первый месяц продаж купили около 300 машин. Для сравнения, Belgi X50 разошелся тиражом под 2500 экземпляров. Относительно небольшой спрос объясняется ценой. Coolray современнее, оснащеннее и дороже родственника белорусской сборки. Линкольн – уникальная для США автомобильная марка. Единственная, названная в честь знакового президента страны. В прошлом она была известна люксовыми седанами. Но в последние годы мимо нее не прошла мода на кроссоверы и внедорожники. А еще в истории Линкольна есть и более необычная модель. Это огромное 5-метровое двухдверное купе Марк 8. Подробнее об этой машине расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
2: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Любовь и...
5: Золото на Иваново-ФМ.
6: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
7: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
5: С бриллиантами.
6: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
8: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД-банк. Генеральная лицензия номер 1966.
9: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». События всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности при участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компаний. Концерт «Викторий». Сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
10: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
11: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
12: Алло, Галочка, ты сейчас умрешь. Я заказала такое летнее платье и босоножки. Закачаешься.
13: Правда, привезут только к концу недели.
14: А я на летнюю распродажу в Серебку сходила. Все сразу померила, купила и даже сэкономила. Весь июль в Серебряном городе летняя распродажа 0+.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50 00 45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 00 45.
5: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
6: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
7: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
8: «Мясной гурман».
9: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни.
10: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
3: Голос утренний диван. Владимирская область, село Чайково. ОКН 12-233-00-263.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: живешь в городе позже всех. То ли обратно, то ли туда. Я хоть осталась ерунда.
1: Иваново FM. Первое областное радио.
2: А за окошком месяца май, месяца май, месяца май. А в белой кружке черный чай.

0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: В Ивановской области за один день произошли два смертельных ДТП. Обе трагедии зарегистрированы на трассе Ростов-Иваново-Нижний Новгород. 30 июня ночью 32-летний водитель «Опеля» не справился с управлением и врезался в ограждение. Машина перевернулась, автомобилист вылетел из салона и погиб. Вторая авария зафиксирована утром. Пожилой велосипедист попал под колеса «Рено». От полученных травм мужчина скончался. Обстоятельства обоих ДТП устанавливают сотрудники полиции. Минпромторг не фиксирует системных проблем с топливом у торговых сетей, которые могли бы повлиять на поставки продуктов в магазины. Как передает ТАСС, ведомство держит ситуацию на контроле и остается на связи с отраслью. В министерстве подчеркнули, что при необходимости будут приняты меры, чтобы товары оставались доступными для покупателей. Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что запасов топлива достаточно для внутреннего рынка. Дмитрий Песков, в свою очередь, допустил импорт нефтепродуктов как одну из мер для выравнивания ситуации. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумано. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Любовь и золото на Иваново ФМ.
5: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
6: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
4: С бриллиантами.
5: Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501.
7: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
8: Космопарк работает! Выставка космоса для всей семьи открыта. Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи, 0+.
9: Алло, Галочка, ты сейчас умрешь. Я заказала такое летнее платье и босоножки, закачаешься.
10: Правда, привезут только к концу недели.
11: А я на летнюю распродажу в Серебку сходила. Все сразу померила, купила и даже сэкономила. Весь июль в «Серебряном городе» летняя распродажа, 0+.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. Иваново ФМ.

0: 10 утра. Радиоканал Иваново ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО.

0: «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Иванове пока не предвидится повышение стоимости проезда в общественном транспорте. Ранее мы сообщали, что перевозчики хотят увеличить цену билета в автобусах до 47 рублей. Причина в резком подорожании дизеля, которое произошло в 20-х числах июня. Сейчас ситуация нормализовалась. В среднем литр дизельного топлива стоит около 75 рублей. К вопросу о повышении стоимости транспортные компании вернутся, когда исчезнут очереди на заправках, сообщили в Совете ивановских перевозчиков. Более 500 человек получили предложение о работе на ярмарке трудоустройства в Ивановской области. Ведущие работодатели региона представили более 4000 вакансий. Соискатели смогли не только пройти собеседование, но и познакомиться с образовательными программами вузов. А для школьников открылся фестиваль профессий. Почти 1500 ребят попробовали себя в разных ролях на мастер-классах. Стали известны результаты региональной спартакиады пенсионеров. Участники турнира соревновались в настольном теннисе, плавании, дартсе, легкой атлетике и многоборье ГТО. Победу одержала команда из Кинишмы, на втором месте ивановцы, а бронзу завоевали вичужане. Лучшие спортсмены войдут в сборную Ивановской области и представят наш край. В финале спартакиады он пройдет в сентябре в Пензе. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
1: Выкуп, прием и утилизация. Радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
2: Курс валюты на Иваново FM.
0: Доллар сегодня стоит 78 рублей 32 копейки. Официальный курс евро 89 рублей 43 копейки.
2: Радиоканал Иваново FM для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново FM.
0: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 50%. Ветер юго-западный 3-5 метров. В секунду температура днем до 28 градусов выше 0.
2: Слушайте Иваново FM.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 2 июля.
1: Год 1556.
2: Иван Грозный присоединил Астрахань к русскому государству и ликвидировал Астраханское ханство. После завоевания мусульманского Казанского ханства и штурма его столицы, царь Иван Грозный решил подчинить своему влиянию южного соседа, бывшего противника. Покорение Астраханского ханства позволило бы добиться контроля над всем бассейном Волги и получить прямой выход в Каспийское море. Поводом к началу военных действий стало пленение местным ханом Емгурчеем московских послов в Астрахани. Весной 1554 года по Волге в сторону Астрахани отправилось войско во главе с князем Пронским. 29 июня 1554 года русский авангард нанес поражение головному отряду астраханцев. После этого Емгурчей не стал вступать в новое сражение и при приближении русских к Астрахани бежал из города в турецкую крепость Азов. Русские без боя заняли Астрахань. Там воцарился противник Емгурчея и союзник московского царя хан Дервиш Али, обещавший поддержку Москве. Однако в 1556 году этот хан перешел на сторону давних врагов России, Крымского ханства и Османской империи, спровоцировав этим новый поход русских на Астрахань. Сначала донские казаки отряда нанесли поражение ханскому войску под Астраханью, после чего 2 июля Астрахань вновь взята без боя. В результате этого похода Астраханское ханство было полностью подчинено Московской Руси.
1: Год 1670.
2: И снова события этого дня связаны с Астраханью. На этот раз в город вторглось войско атамана Стеньки Разина. Весной того года казачий атаман Стенька Разин организовал поход на Волгу, который сопровождался массовыми восстаниями крепостных крестьян в недавно закрепощенных областях Поволжья. Разин рассылал письма, в которых призывал на свою сторону всех ищущих воли и желающих служить ему. Он говорил, что не собирается свергать правящего царя Алексея Михайловича, однако объявил себя врагом всей официальной администрации, воевод, дьяков, представителей церкви, которых обвинял в измене царю. Во всех занятых разинцами городах и крепостях вводилось казачье устройство, представителей центральной власти убивали, канцелярские бумаги уничтожались. Купцов, следовавших по Волге, задерживали и грабили. 2 июля 1670 года 20-тысячное войско Разина овладело Астраханью. Казаки убили правителя города и двух его сыновей. Многие иноземные купцы, которым случилось быть там в ту пору, персы, индейцы, турки и армяне также были преданы смерти наравне с прочими людьми.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». События всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компании. Концерт, лектории. Сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
9: В магазине «Мастак» есть все к сезону. Лопаты, грабли, тележки, культиваторы, мотоблоки, триммеры, газонокосилки, измельчители веток, насосы, шланги и еще много-много всего. Ждем вас в магазине «Мастак», Смирнова 2.
10: Окна, двери, потолки, расстрой.
11: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
10: Росстрой.
11: 57-71-17.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: «Золото» на Иваново-ФМ.
1: Добрый день, в студии Данила Раскатов. Наша суперакция «Любовь и золото» продолжается. Звоним участнику. Здравствуйте, готовы признаться в любви?
2: Здравствуйте, хочу признаться в любви своей дорогой мамулечке Фаине Николаевне, которая живет в республике Мариэл. Мамочка, ты у меня самая золотая, я тебя очень сильно люблю. Ты дороже мне всех бриллиантов вообще в этой жизни. Хочу пожелать тебе большого здоровья, чтобы ты жила долго и счастливо.
1: Принято. Поздравляю, вы получаете сертификат на покупку ювелирных украшений и становитесь претендентом на главный приз – серьги с бриллиантами. Его мы разыграем в День любви, семьи и верности 8 июля. Дорогие радиослушатели, заходите в группу Иваново-ФМ ВКонтакте, регистрируйтесь по QR-коду на макете розыгрыша и присоединяйтесь к нашему летнему интерактиву.
3: Любовь и
0: золото на Иваново-ФМ.
4: Спонсор призов – ювелирная улица Приволжская.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Устройство для борьбы с дум-скроллингом. Компания ScreenZen запустила в продажу гаджет Hello — физическое устройство, которое блокирует выбранные приложения на смартфоне, как только человек оказывается в определенной зоне. Идея простая — положили девайс на прикроватную тумбочку, и все соцсети вашей спальни больше не работают. Принцип работы строится на геофенсинге. Это технология, при которой устройство создает невидимую границу вокруг себя. Как только смартфон оказывается внутри этой зоны, срабатывает блокировка. Радиус можно менять под размеры комнаты, причем гаджет продолжает работать через обычные стены, если они не из армированного бетона. Технически Hello взаимодействует со смартфоном через Bluetooth, но отключить Bluetooth на телефоне, чтобы обойти блокировку, не получится. Система это предусмотрела. Настройка происходит через бесплатное приложение ScreenZen. Там выбираешь, какие именно приложения блокировать, в какое время и насколько жестко. Звонки и сообщения можно оставить доступными. Hello не превращает телефон в кирпич, а точечно отключает то, что вы сами пометили как проблемное. Hello реагирует именно на пространство. Спальня становится зоной без соцсетей автоматически, без дополнительных действий. Правило вступает в силу, как только ложишься в кровать. Если очень хочется обойти систему, технически это возможно. Достаточно встать и выйти из комнаты. Но именно в этом и суть. Пассивное залипание в ленте требует усилий, и это меняет поведение. Встать с кровати ради очередного видео – уже осознанный выбор, а не автоматический рефлекс. В приложении есть еще один механизм удержания – счетчик дней без нарушений. Когда пытаешься открыть заблокированные приложения, экран показывает текущую серию. После 30 дней подряд психологически тяжело ее сбросить. Это работает примерно как в спорте. Чем дольше не пропускаешь тренировку, тем сложнее позволить себе первый пропуск. Физически устройство выглядит как белая матовая шайба. Крепить Hello можно куда угодно. На тумбочку, под кровать, на стену. В комплекте есть монтажная наклейка. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Любовь и
3: золото на Иваново FM.
4: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
2: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги
3: с бриллиантами.
4: Все подробности в ВК Иваново FM и по телефону 901-501.
5: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
6: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
7: «Олимп Плюс» – изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
8: Выгодно?
2: Да!
8: Где?
2: В высшей лиге.
9: Заправка салатная «Саутшеф» 250 мл – 119,90. Мороженое «Минское» 80 граммов – 47,90. Цены в рублях по карте с 1 по 14 июля – в высшей лиге.
10: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое областное радио.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Новый Джелан J7 будет стоить столько же, сколько аналогичный JQ J7. Кроссовер доступен в трех комплектациях от 2 миллионов 800 тысяч рублей. Напомним, Джелан J7 – это вторая модель нового российского бренда. Скоро должно стартовать производство. Более компактный Джелан J6 в продажу уже поступил. Новый Li Auto L8 поступит в продажу до конца года. Ориентировочный срок – 3-4 квартал. Сейчас машина проходит сертификацию. По габаритам восьмерка компактнее девятки и сопоставима по комфорту. У нее также просторно во втором ряду. Третий ряд теснее, подойдет для маленьких детей. Ценник при этом должен быть заметно ниже. Вернувшийся Geely Coolray пока не стал бестселлером в России. В первый месяц продаж купили около 300 машин. Для сравнения, Belgi X50 разошелся тиражом под 2500 экземпляров. Относительно небольшой спрос объясняется ценой. Coolray современнее, оснащеннее и дороже родственника белорусской сборки. Линкольн – уникальная для США автомобильная марка. Единственная, названная в честь знакового президента страны. В прошлом она была известна люксовыми седанами. Но в последние годы мимо нее не прошла мода на кроссоверы и внедорожники. А еще в истории Линкольна есть и более необычная модель. Это огромное 5-метровое двухдверное купе Марк 8. Подробнее об этой машине расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: Моя машина. Реклама на Иваново FM.
2: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компаний. Концерт, лекторий. Сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
3: Космопарк работает! Выставка космоса для всей семьи открыта! Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи! 0+.
4: Ищите надежный садовый инструмент? Тогда вам к нам! Магазин «Мастак». Широкий ассортимент триммеров, газонокосилок, культиваторов, измельчителей и ручного садового инструмента известных мировых брендов. Качество, надежность, гарантия. Магазин «Мастак», Смирнова 2, Пассаж и в mastak.ru.
5: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
6: Владимирская область, село Чирикова, ОКН 12-233-00-263.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое обращение.

вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ватой жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: В Ивановской области за один день произошли два смертельных ДТП. Обе трагедии зарегистрированы на трассе Ростов-Иваново-Нижний Новгород. 30 июня ночью 32-летний водитель «Опеля» не справился с управлением и врезался в ограждение. Машина перевернулась, автомобилист вылетел из салона и погиб. Вторая авария зафиксирована утром. Пожилой велосипедист попал под колеса «Рено». От полученных травм мужчина скончался. Обстоятельства обоих ДТП устанавливают сотрудники полиции. Минпромторг не фиксирует системных проблем с топливом у торговых сетей, которые могли бы повлиять на поставки продуктов в магазины. Как передает ТАСС, ведомство держит ситуацию на контроле и остается на связи с отраслью. В министерстве подчеркнули, что при необходимости будут приняты меры, чтобы товары оставались доступными для покупателей. Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что запасов топлива достаточно для внутреннего рынка. Дмитрий Песков, в свою очередь, допустил импорт нефтепродуктов как одну из мер для выравнивания ситуации. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: Любовь и...
0: Золото на Иваново ФМ.
5: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
6: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги
0: с бриллиантами.
5: Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501.
7: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД-банк. Генеральная лицензия номер 1966.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново ФМ.

Группа «Кино» отметилась в начале этого часа на Иваново FM. Искренне надеюсь, друзья, что вероятность заболеть всех вас обошла стороной, потому что болеть в такую погоду и в такое время года, честно говоря, как-то не представляется приятной, интересной перспективой. Программа «Привет в обед» стартовала в 12:00 ровно. Я Кирилл Горохов, рад вас приветствовать в этой самой программе. Передаем привет и выполняем музыкальные заявки до 13:00 ровно. Вот эту короткую информацию вам надо запомнить, чтобы зарядиться хорошим настроением на весь день вперед. Ну и еще желательно, конечно, запомнить номер телефона 8-920-678-31-48, поскольку именно с его помощью вы можете нам дописаться, где вам удобно, передать привет кому-нибудь из близких, пожелать им хорошего настроения, удачи, может быть, в каких-то важных делах, и попросить поставить для них или для себя любимую песню. А мы все озвучим и исполним в самое ближайшее время. Также в рамках нашего сегодняшнего с вами часа привет и музыкальных заявок разыграем сертификат на покупку ювелирных украшений от ювелирной улицы Приволжска в рамках нашей большой акции «Любовь и золото». Напоминаю, что всю подробную информацию об участии и о том, как оставить заявку, можно найти в нашей группе ВКонтакте «Иваново FM» или в телеграм-канале «Иваново FM». Там увидите пост, в посте будет QR-код, ну а дальше вы все знаете. Переходите по QR-коду, оставляете им фамилию и номер телефона и таким образом становитесь участником акции. А если мы вам позвоним и вы признаетесь в прямом эфире в любви, то еще и станете участником финального розыгрыша. Там, между делом, так скажу, главный приз, кстати, золотые серьги с бриллиантами, что, в общем-то, я думаю, звучит очень привлекательно. Время для того, чтобы поучаствовать, еще есть, но осталось его не так много, как хотелось бы, потому что 8 июля, уже в День любви, семьи и верности, мы будем этот самый финал проводить. Давайте сейчас послушаем группу «Пикник», а сразу после перейдем к первым сообщениям.

0: Привет в обед.
1: Первое сообщение успело, к счастью, прилететь к этой минуте нам в мессенджеры, и поэтому я, друзья, возвращаюсь к микрофону, чтобы озвучить его как можно более оперативно, как и было обещано в программе «Привет в обед» на Иваново FM. Пишет она нам: здравствуйте, Иваново FM. Всех счастливых владельцев пёселей сегодня поздравляю со Всемирным днем собак. Давайте послушаем группу «Секрет», блюз бродячих собак. Анна, спасибо вам большое за то, что вы нам рассказали про этот праздник. Я, честно говоря, не был удивлен вообще существованию такого дня, потому что сегодня утром залез посмотреть, нет ли каких-нибудь знаменательных дат, приходящихся на 2 июля, и там, оказывается, есть где развернуться, друзья. Вам еще наш помощник искусственный интеллект Анатолий попозже расскажет, какой сегодня день, я думаю, все оценят. Но в любом случае, Анна, еще раз вам спасибо за поздравление, я к нему присоединяюсь, безусловно. Группу «Секрет» добавляю в нашу эфирную сетку, послушаем ее уже совсем скоро в честь Всемирного дня собак. По-моему, повод просто отличный. Телефон для сообщений, друзья, 8-920-678-3148. Пишите, где вам удобно. Также напоминаю про возможность связаться с нами через группу ВКонтакте Иваново FM. Там в личные сообщения тоже можно отправлять приветы, поздравления, музыкальные заявки. И мы все это также оперативно постараемся озвучить и исполнить в ближайшее время. А еще в 12:30 состоится розыгрыш сертификата на покупку ювелирных украшений в рамках нашей акции «Любовь и золото». Так что, если вы оставляли нам заявку на участие по специальному QR-коду, который лежит в группе ВКонтакте и в телеграм-канале Иваново FM, держите рядом телефон, потому что будем вам обязательно звонить. Спонсор акции — ювелирная улица Приволжска, уникальное место, где воплощаются самые изысканные ювелирные мечты. Это не просто торговая улица, а настоящий центр притяжения для ценителей драгоценных изделий со всех уголков нашей страны. Ювелирная улица Приволжска, диамант, золотой стиль, Соколов, город Приволжск, улица Фабричная, дом 9, и Новиков, город Приволжск, улица Фабричная, дом 10.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы.
2: Выгодно?
3: Да!
2: Где?
3: В высшей лиге.
4: Заправка салатная «Саутшеф» 250 мл, 119,90. Мороженое «Минское» 80 граммов, 47,90. Цены в рублях по карте с 1 по 14 июля в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.
5: Еще немного, и искусственный интеллект поглотит радио.
6: А пока он захватил только один час. Час приветов и поздравлений на Иваново FM.
7: Подписывайся на группу Иваново FM ВКонтакте и жди поздравления в свой день рождения.
6: Либо пиши в Телеграм Иваново FM или в ВК, кого хочешь поздравить, и пусть поздравление ждет он.
7: В роли поздравляющего неотразимый Анатолий, созданный волей искусственного интеллекта. Посмотрим, на что он способен.
6: Привет в обед. Каждый будний день с 12 до 13.00 на Иваново FM. Все подробности в ВК и по телефону 901-501.
8: Уважаемый Николай Сухов, Иваново FM поздравляет вас. Говорят, сегодня самый подходящий день, чтобы искать внеземной разум. Желаем вам, чтобы ваша жизнь была наполнена яркими событиями, а не только теориями о пришельцах. Пусть все неприятности улетают на другие планеты, а удача приземляется прямо в ваши руки. Будите в себе лето.
0: На отдыхе. С вами Иваново FM.

0: привет в обед.
1: Послушали вместе с вами только что группу «Мельница» на 106.7. Довольно часто эти ребята появляются в рамках нашей программы в последнее время, но я думаю, что в целом ни у кого претензий по этому поводу не возникает. Тем более, что далее слушаем музыку по вашим заявкам, друзья. Пишет Евгений. Добрый день. Передайте, пожалуйста, привет филиалу ПАО МТС Ивановской области. Желаю развития и процветания. Поставьте, пожалуйста, «Князь, человек-загадка». Евгений, вам большой привет от всей команды Иваново ФМ. И, конечно, большой привет ПАО МТС Ивановской области. К пожеланиям развития и процветания лично я присоединяюсь. Мне кажется, что это важно, особенно в каком-то серьезном деле. А вместе с вами послушаем «Человека-загадку» в исполнении «Князя» уже буквально через несколько минут. Поэтому, если вы сейчас с нами, обязательно дождитесь этой песни. Ставим специально для вас. Я пока напомню, друзья, что телефон для сообщений 8-920-678-31-48. И если вы вот только-только настроились, пропустили немного начала программы и хотите что-нибудь эдакое послушать, то обязательно нам напишите, потому что до 13.00 у вас есть еще очень много времени. Мы поставим в эфир вашу любимую песню, передадим привет и пожелаем хорошего настроения. Ну, в общем, все будут в плюсе. А еще совсем скоро обратимся к нашей большой акции «Любовь и золото». Я позвоню одному из вас, если вы оставляли нам заявку на участие, предложу в прямом эфире признаться в любви, и если вы не откажете мне в этой скромной просьбе, еще я вручу сертификат на 3000 рублей на покупку ювелирных украшений и отправлю в финал участвовать в розыгрыше главного приза «Золотых сережек с бриллиантами». Словом, телефон надержите наготове, стартуем уже совсем скоро.

0: «Золото» на Иваново ФМ.
1: Ты слышишь эти звуки, как пела нам только что группа «Бригадный подряд». Правда, вот это не Питер рок-н-ролл, это акция «Любовь и золото» в программе «Привет в обед». Прямо сейчас с нами на связи одна из наших замечательных участниц, Алина. Алина, добрый день. Я надеюсь, что я не сильно застал вас врасплох, Алина. Я просто поясню, друзья, что случилось. Я очень внезапно Алине позвонил и буквально вот за 15 секунд до выхода в эфир сказал, что, в общем-то, сейчас ей выходить в эфир. Поэтому, Алина, вы уж меня извините, пожалуйста.
2: Хорошо.
1: Я вам предлагаю признаться в любви сейчас в эфире и получить сертификат на 3000 рублей на покупку ювелирных украшений в сети магазинов «Ювелирная улица Приволжская». Готовы в любви признаться?
2: Да.
1: Все замечательно. Тогда мы вас слушаем.
2: Я очень сильно люблю своего парня, с которого в следующем месяце выхожу замуж.
1: Слушайте, мы так интересно ловим вот тайминги в программе «Привет в обед». У нас, между прочим, уже второй случай, когда вот совсем скоро у людей такое замечательное событие, как свадьба. Поэтому, Алина, мы вас поздравляем и желаем, чтобы ваше одно из самых главных мероприятий в жизни прошло именно так, как вы его себе представляете. Вручаем вам, конечно, сертификат на покупку ювелирных украшений в сети магазинов «Ювелирная улица Приволжская» и отправляем вас в финал, который пройдет 8 июля в День любви, семьи и верности. Там будем разыгрывать главный приз – золотые серьги с бриллиантами. Выбираем победителя с помощью лототрона, то есть шансы у всех одинаковые, поэтому, если будет у вас возможность, обязательно нас послушайте 8 числа.
2: Спасибо.
1: Сейчас трубочку не кладите, я вам еще расскажу быстренько, где и как сертификат получать. И еще напомню, друзья, что спонсор нашей акции – «Ювелирная улица Приволжская». Уникальное место, где огромный выбор украшений с разнообразными вставками от благородных сапфиров и рубинов до элегантных топазов и аметистов.

После песни «Ан-2» в исполнении группы «Ласкала» так и хочется добавить вот эту пресловутую фразу «Не повторяйте трюки в домашних условиях, все выполнено профессионалами». Послушаем дальше что-нибудь еще, что поднимет вам настроение в программе «Привет в обед», друзья. Пишет Екатерина. «Добрый день, Иваново ФМ. Поставьте, пожалуйста, группу Animal Jazz для меня и моего любимого мужа Дмитрия. Очень любим эту группу и вашу станцию. Сегодня отмечаем день свадьбы». Да какой сегодня день-то, друзья, удачный. Прямо так все карты сложились. Екатерина, спасибо вам большое, что написали. Это во-первых. Во-вторых, группа Animal Jazz с песней «Чувства» на нашей волне отметится уже буквально через несколько минут для вас и вашего дорогого супруга. А в-третьих, вот если вы вдруг по каким-то причинам еще не участвуете в нашей акции «Любовь и золото», обязательно туда зарегистрируйтесь, потому что мне кажется, что вот как раз-таки эта акция про вас. Вот совсем недавно в эфире одна из наших замечательных слушательниц получила сертификат на покупку ювелирных украшений, и вот как раз-таки через месяц у нее свадьба. А вас поздравляем со знаменательной датой, желаем сегодняшний день провести незабываемо и всего только самого наилучшего в совместной жизни. Хотя я думаю, что если празднуется день свадьбы, значит действительно в совместной жизни все замечательно. До конца этого часа, друзья, вы тоже можете послушать вашу любимую песню и передать кому-нибудь привет благодаря номеру 8-920-678-3148, ну и вашему покорному слуге, конечно. Все озвучим и исполним как можно более оперативно, поэтому, если хотите что-нибудь услышать в эфире, обязательно пишите.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Любовь и
2: золото на Иваново FM.
3: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
1: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги
2: с бриллиантами.
3: Все подробности в ВК Иваново FM и по телефону 901-501.
4: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД-банк. Генеральная лицензия номер 1966.
5: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс. Качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
6: Космопарк работает! Выставка космоса для всей семьи открыта. Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи. 0+.
7: Окна, двери, потолки, расстрой.
8: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
7: Росстрой.
8: 57-71-17.
9: Выгодно?
1: Да.
9: Где?
1: В высшей лиге.
10: Заправка салатная «Саутшеф» 250 миллилитров. 119,90. Мороженое «Минское» 80 граммов. 47,90. Цены в рублях по карте с 1 по 14 июля в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.
11: А сейчас поздравления от нашего блестящего Анатолия. Посмотрим, у кого из подписчиков группы ВК Иваново FM сегодня день рождения.
12: Уважаемая Виктория Татаринцева, Иваново FM от всей души поздравляет вас. Сегодня день уфолога. Желаем вам, чтобы ваша жизнь была не менее загадочной и увлекательной, чем теория о пришельцах. Пусть в вашем небе всегда будет ясно, а все неопознанные проблемы быстро получают объяснение. Пусть настроение будет космическим.
0: На работе с вами Иваново FM.

0: Привет в обед.
1: Группа «Пилот» рок просто играет, а мы этот самый рок просто слушали в течение вот всего последнего часа, который сейчас подходит к завершению. Завтра тоже будем слушать рок с 12 до 13.00 на Иваново FM в программе «Привет в обед», друзья. Будем передавать ваши сообщения, делиться хорошим настроением и выполнять музыкальные заявки. Так что ровно в полдень настраивайтесь на 106.7, не пожалеете. Также разыграем еще один сертификат на покупку ювелирных и украшений от ювелирной улицы Приволжска и отправим одного из участников нашей акции «Любовь и золото» в финал участвовать в розыгрыше золотых сережек с бриллиантами. Напоминаю, что позвонить вам и попросить признаться в любви в прямом эфире мы можем не только в течение программы «Привет в обед», но и в течение всего эфирного дня. Мои замечательные коллеги это сделают, поэтому, если, друзья, у вас будет время и возможность выйти вместе с нами в эфир и признаться в самом светлом из всех чувств, будет замечательно. И приз получите, и в финал отправитесь. В общем, в минусе точно не останетесь. Спонсор нашей акции — ювелирная улица Приволжска. На ювелирной улице Приволжска роскошная коллекция изделий с бриллиантами. Каждое украшение — это сочетание безупречного качества и утонченного дизайна. Цепи, браслеты — в ассортименте представлены модели для любого стиля, от сдержанной классики до смелых современных решений. Ювелирная улица Приволжска, Диаманта, золотой стиль, Соколов, город Приволжск, улица Фабричная, дом 9, и Новиков, город Приволжск, улица Фабричная, дом 10. Сегодня у микрофона с вами был я, Кирилл Горохов. Желаю вам замечательного дня, отличного настроения. Услышимся на Иваново FM уже совсем скоро. Всем пока.

0: Иванове час дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Шуя стала вторым городом Ивановской области, где ввели туристический налог. Его начнут взимать с января следующего года. Минимальная сумма сбора – 100 рублей за сутки проживания. Уплачивать его будут отели, санатории и физлица, оказывающие услуги по временному размещению. Ранее такой налог был установлен в Плёсе. В прошлом году он принес в городскую казну более 3 миллионов рублей. Тем временем в России планируют ввести новые сборы с проката зарубежных фильмов. Часть денег от их показа хотят направлять на поддержку отечественного кино. О подготовке таких мер агентству ТАСС рассказал председатель Союза кинематографистов Никита Михалков. Кроме процентных отчислений, для иностранных картин может появиться фиксированная плата за рассмотрение фильма перед выходом в российский прокат. Размер сборов пока не определен. Михалков добавил, что подобная практика действует и в других странах. В Ивановской области новый руководитель регионального управления МЧС России. Им назначен Алексей Большов. К исполнению своих обязанностей он приступил на днях и сразу же обсудил с областными властями приоритетные направления совместной работы. В правительстве пообещали оказать поддержку в решении задач, стоящих перед чрезвычайным ведомством. Добавим, ранее Алексей Большов работал в МЧС Чувашии, а профессиональное образование получил в Ивановской пожарно-спасательной академии. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация. Радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8 923.

0: 360 0600 8 920 360 0600 ТЦ Домбыта, первый этаж, остановка «Современник».
1: Курс валюты на Иваново FM.
2: Доллар сегодня стоит 78 рублей 32 копейки. Официальный курс евро 89 рублей 43 копейки.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 2 июля.
1: Год 1556.
2: Иван Грозный присоединил Астрахань к русскому государству и ликвидировал Астраханское ханство. После завоевания мусульманского Казанского ханства и штурма его столицы, царь Иван Грозный решил подчинить своему влиянию южного соседа, бывшего противника. Покорение Астраханского ханства позволило бы добиться контроля над всем бассейном Волги и получить прямой выход в Каспийское море. Поводом к началу военных действий стало пленение местным ханом Ямгурчеем московских послов в Астрахани. Весной 1554 года по Волге в сторону Астрахани отправилось войско во главе с князем Пронским. 29 июня 1554 года русский авангард нанес поражение головному отряду астраханцев. После этого Ямгурчей не стал вступать в новое сражение и при приближении русских к Астрахани бежал из города в турецкую крепость Азов. Русские без боя заняли Астрахань. Там воцарился противник Ямгурчея и союзник московского царя, хан Дервиш Али, обещавший поддержку Москве. Однако в 1556 году этот хан перешел на сторону давних врагов России, Крымского ханства и Османской империи, спровоцировав этим новый поход русских на Астрахань. Сначала донские казаки отряда нанесли поражение ханскому войску под Астраханью, после чего 2 июля Астрахань вновь взята без боя. В результате этого похода Астраханское ханство было полностью подчинено Московской Руси.
1: Год 1670.
2: И снова события этого дня связаны с Астраханью. На этот раз в город вторглось войско атамана Стеньки Разина. Весной того года казачий атаман Стенька Разин организовал поход на Волгу, который сопровождался массовыми восстаниями крепостных крестьян в недавно закрепощенных областях Поволжья. Разин рассылал письма, в которых призывал на свою сторону всех ищущих воли и желающих служить ему. Он говорил, что не собирается свергать правящего царя Алексея Михайловича, однако объявил себя врагом всей официальной администрации, воевод, дьяков, представителей церкви, которых обвинял в измене царю. Во всех занятых разинцами городах и крепостях вводилось казачье устройство, представителей центральной власти убивали, канцелярские бумаги уничтожались. Купцов, следовавших по Волге, задерживали и грабили. 2 июля 1670 года 20-тысячное войско Разина овладело Астраханью. Казаки убили правителя города и двух его сыновей. Многие иноземные купцы, которым случилось быть там в ту пору, персы, индейцы, турки и армяне также были преданы смерти наравне с прочими людьми.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50 00 45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 00 45.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая.
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие!
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: Мясной гурман.
9: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компаний. Концерт, лекторий. Сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
10: Космопарк работает! Выставка космоса для всей семьи открыта! Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи, 0+.
11: В магазине «Мастак» есть все к сезону. Лопаты, грабли, тележки, культиваторы, мотоблоки, триммеры, газонокосилки, измельчители веток, насосы, шланги и еще много-много всего. Ждем вас в магазине «Мастак», Смирнова 2.
12: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагер Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагер Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
13: Владимирская область, село Чирикова. ОКН 13-233-5-0-263.
3: Закажи рекламу на Иван. Иваново ФМ. Телефон 901-501. Слушайте Иваново ФМ.

после случившемся долго будут врать. Расскажет ли комиссия, как трудно умирать? Кто из нас ровесники? Кто герой, кто чудо?

0: Реклама на Иваново FM.
1: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
2: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
3: Любовь и...
4: золото на Иваново-ФМ.
5: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
6: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
4: С бриллиантами.
5: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
7: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
8: Выгодно?
9: Да!
8: Где?
9: В высшей лиге.
10: Заправка салатная «Саутшеф» 250 миллилитров. 119,90. Мороженое «Минское» 80 граммов. 47,90. Цены в рублях по карте с 1 по 14 июля в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: слушайте Иваново FM, первое областное радио.
1: Домой!

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Устройство для борьбы с дум-скроллингом. Компания ScreenZen запустила в продажу гаджет Hello — физическое устройство, которое блокирует выбранные приложения на смартфоне, как только человек оказывается в определенной зоне. Идея простая — положили девайс на прикроватную тумбочку, и все соцсети вашей спальни больше не работают. Принцип работы строится на геофенсинге. Это технология, при которой устройство создает невидимую границу вокруг себя. Как только смартфон оказывается внутри этой зоны, срабатывает блокировка. Радиус можно менять под размеры комнаты, причем гаджет продолжает работать через обычные стены, если они не из армированного бетона. Технически Hello взаимодействует со смартфоном через Bluetooth, но отключить Bluetooth на телефоне, чтобы обойти блокировку, не получится. Система это предусмотрела. Настройка происходит через бесплатное приложение ScreenZen. Там выбираешь, какие именно приложения блокировать, в какое время и насколько жестко. Звонки и сообщения можно оставить доступными. Hello не превращает телефон в кирпич, а точечно отключает то, что вы сами пометили как проблемное. Hello реагирует именно на пространство. Спальня становится зоной без соцсетей автоматически, без дополнительных действий. Правило вступает в силу, как только ложишься в кровать. Если очень хочется обойти систему, технически это возможно. Достаточно встать и выйти из комнаты. Но именно в этом и суть. Пассивное залипание в ленте требует усилий, и это меняет поведение. Встать с кровати ради очередного видео – уже осознанный выбор, а не автоматический рефлекс. В приложении есть еще один механизм удержания – счетчик дней без нарушений. Когда пытаешься открыть заблокированные приложения, экран показывает текущую серию. После 30 дней подряд психологически тяжело ее сбросить. Это работает примерно как в спорте. Чем дольше не пропускаешь тренировку, тем сложнее позволить себе первый пропуск. Физическое устройство выглядит как белая матовая шайба. Крепить Hello можно куда угодно. На тумбочку, под кровать, на стену. В комплекте есть монтажная наклейка. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Реклама на Иваново FM.
2: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50 00 45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 00 45.
3: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». События всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компаний. Концерт «Виктории». Сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
4: Ищите надежный садовый инструмент? Тогда вам к нам. Магазин «Мастак». Широкий ассортимент триммеров, газонокосилок, культиваторов, измельчителей и ручного садового инструмента известных мировых брендов. Качество, надежность, гарантия. Магазин «Мастак». Смирнова 2, Пассаж и в mastak.ru.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. С вами Иваново FM.

0: Иваново FM. Первое областное радио.
1: Чтоб не было следов, повсюду подмели. Ругайте же меня, позорьте и трезвоньте, мой финиш, горизонт, лента, край земли. Я должен первым быть на горизонте. Условия пари одобрили не все, и руки разбивали неохотно. Условия таково,

черном, то черный кот, то кто-то в чем-то черном. Я знаю, мне не раз в колеса палки ткнут, догадываюсь, в чем и как меня обманут. Я знаю, где мой бег.

0: золото на Иваново-ФМ.
1: Добрый день, в студии Данила Раскатов. Наша суперакция «Любовь и золото» продолжается. Звоним участнику. Здравствуйте, готовы признаться в любви?
2: Здравствуйте, меня зовут Максим. Я хотел бы признаться в любви своей жене Ларисе. Самое главное сказать, что я ее не просто люблю, а обожаю. Когда я ее вижу, в душе всегда возникает радость. Поэтому хочу ей сказать большое спасибо за то, что мы вместе уже столько лет. Я ни одной минуты не пожалел, что нас судьба свела.
1: Принято. Поздравляю, вы получаете сертификат на покупку ювелирных украшений и становитесь претендентом на главный приз – серьги с бриллиантами. Его мы разыграем в День любви, семьи и верности 8 июля. Дорогие радиослушатели, заходите в группу Иваново-ФМ ВКонтакте, регистрируйтесь по QR-коду на макете розыгрыша и присоединяйтесь к нашему летнему интерактиву.
3: Любовь и
0: золото на Иваново-ФМ.
4: Спонсор призов – ювелирная улица Приволжская.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Новый Джелан J7 будет стоить столько же, сколько аналогичный JQ J7. Кроссовер доступен в трех комплектациях от 2 800 000 рублей. Напомним, Джелан J7 – это вторая модель нового российского бренда. Скоро должно стартовать производство. Более компактный Джелан J6 в продажу уже поступил. Новый Li Auto L8 поступит в продажу до конца года. Ориентировочный срок – 3-4 квартал. Сейчас машина проходит сертификацию. По габаритам восьмерка компактнее девятки и сопоставима по комфорту. У нее также просторно во втором ряду. Третий ряд теснее, подойдет для маленьких детей. Ценник при этом должен быть заметно ниже. Вернувшийся Geely Cool Ray пока не стал бестселлером в России. В первый месяц продаж купили около 300 машин. Для сравнения, Belgi X50 разошелся тиражом под 2500 экземпляров. Относительно небольшой спрос объясняется ценой. Cool Ray современнее, оснащеннее и дороже родственника белорусской сборки. Линкольн – уникальная для США автомобильная марка. Единственная, названная в честь знакового президента страны. В прошлом она была известна люксовыми седанами. Но в последние годы мимо нее не прошла мода на кроссоверы и внедорожники. А еще в истории Линкольна есть и более необычная модель. Это огромное 5-метровое двухдверное купе Mark 8. Подробнее об этой машине расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
2: Любовь и...
3: золото на Иваново FM. С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
2: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
3: С бриллиантами. Все подробности в ВК Иваново FM и по телефону 901-501.
4: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД-банк. Генеральная лицензия номер 1966.
5: Ваш бизнес требует надежных партнеров? Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс. Качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
6: Газпром газораспределение Иваново напоминает: при использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
7: Окна, двери, потолки, Росстрой.
8: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
7: Росстрой.
8: 57-71-17.
9: Выгодно?
10: Да.
9: Где?
10: В высшей лиге.
11: Заправка салатная Саутшеф 250 миллилитров. 119,90. Мороженое Минское 80 граммов. 47,90. Цены в рублях по карте с 1 по 14 июля в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: три часа дня. Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Новости на «Иваново ФМ».
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Шуя стала вторым городом Ивановской области, где ввели туристический налог. Его начнут взимать с января следующего года. Минимальная сумма сбора – 100 рублей за сутки проживания. Уплачивать его будут отели, санатории и физлица, оказывающие услуги по временному размещению. Ранее такой налог был установлен в Плёсе. В прошлом году он принес в городскую казну более 3 миллионов рублей. Тем временем в России планируют ввести новые сборы с проката зарубежных фильмов. Часть денег от их показа хотят направлять на поддержку отечественного кино. О подготовке таких мер агентству ТАСС рассказал председатель Союза кинематографистов Никита Михалков. Кроме процентных отчислений, для иностранных картин может появиться фиксированная плата за рассмотрение фильма перед выходом в российский прокат. Размер сборов пока не определен. Михалков добавил, что подобная практика действует и в других странах. В Ивановской области новый руководитель регионального управления МЧС России. Им назначен Алексей Большов. К исполнению своих обязанностей он приступил на днях и сразу же обсудил с областными властями приоритетные направления совместной работы. В правительстве пообещали оказать поддержку в решении задач, стоящих перед чрезвычайным ведомством. Добавим, ранее Алексей Большов работал в МЧС Чувашии, а профессиональное образование получил в Ивановской пожарно-спасательной академии. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация, радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Домбыта», первый этаж. Остановка «Современник».
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 78 рублей 32 копейки. Официальный курс евро 89 рублей 43 копейки.

0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Средняя выплата по ОСАГО за ремонт автомобиля может вырасти примерно на 10%. Как сообщили в Банке России, это связано с новыми правилами расчета стоимости запчастей и материалов. Страховщики будут реже учитывать слишком дешевые аналоги оригинальных деталей. Кроме того, в стоимость ремонта полностью включат расходные материалы, например, уплотнители и наклейки, которые приходится менять после аварии. Новый порядок начнет действовать с 11 июля. В летний период водителям рекомендовали, кроме аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки, возить с собой запас питьевой воды, внешний аккумулятор для телефона, фонарь и светоотражающий жилет. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на экспертов. Если вы отправляетесь на авто в дальнюю поездку, то разумно дополнить комплект компрессором для подкачки шин и минимальным набором инструментов. Эти вещи занимают немного места, но способны существенно упростить решение проблем в дороге. Помимо прочего, водителей призвали не оставлять детей и животных в закрытых автомобилях в жаркую и солнечную погоду. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
7: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
8: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Госуслуги Дипломат, Владимирская область, село Чирикова, ОКН 13-333-00-263.
9: Окна, двери, потолки, расстрой.
10: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15, Росстрой, 57-71-17.
9: Росстрой,
10: 57-71-17.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. С вами Иваново ФМ. Первое

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 2 июля.
1: Год 1556.
2: Иван Грозный присоединил Астрахань к русскому государству и ликвидировал Астраханское ханство. После завоевания мусульманского Казанского ханства и штурма его столицы, царь Иван Грозный решил подчинить своему влиянию южного соседа, бывшего противника. Покорение Астраханского ханства позволило бы добиться контроля над всем бассейном Волги и получить прямой выход в Каспийское море. Поводом к началу военных действий стало пленение местным ханом Ямгурчеем московских послов в Астрахани. Весной 1554 года по Волге в сторону Астрахани отправилось войско во главе с князем Пронским. 29 июня 1554 года русский авангард нанес поражение головному отряду астраханцев. После этого Ямгурчей не стал вступать в новое сражение и при приближении русских к Астрахани бежал из города в турецкую крепость Азов. Русские без боя заняли Астрахань. Там воцарился противник Ямгурчея и союзник московского царя хан Дервиш Али, обещавший поддержку Москве. Однако в 1556 году этот хан перешел на сторону давних врагов России, Крымского ханства и Османской империи, спровоцировав этим новый поход русских на Астрахань. Сначала донские казаки отряда нанесли поражение ханскому войску под Астраханью, после чего 2 июля Астрахань вновь взята без боя. В результате этого похода Астраханское ханство было полностью подчинено Московской Руси.
1: Год 1670.
2: И снова события этого дня связаны с Астраханью. На этот раз в город вторглось войско атамана Стеньки Разина. Весной того года казачий атаман Стенька Разин организовал поход на Волгу, который сопровождался массовыми восстаниями крепостных крестьян в недавно закрепощенных областях Поволжья. Разин рассылал письма, в которых призывал на свою сторону всех ищущих воли и желающих служить ему. Он говорил, что не собирается свергать правящего царя Алексея Михайловича, однако объявил себя врагом всей официальной администрации, воевод, дьяков, представителей церкви, которых обвинял в измене царю. Во всех занятых разинцами городах и крепостях вводилось казачье устройство, представителей центральной власти убивали, канцелярские бумаги уничтожались. Купцов, следовавших по Волге, задерживали и грабили. 2 июля 1670 года 20-тысячное войско Разина овладело Астраханью. Казаки убили правителя города и двух его сыновей. Многие иноземные купцы, которым случилось быть там в ту пору, персы, индейцы, турки и армяне также были преданы смерти наравне с прочими людьми.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Любовь и
5: золото на Иваново FM.
6: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
4: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги
5: с бриллиантами.
6: Все подробности в ВК Иваново FM и по телефону 901-501.
7: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
8: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс. Качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
9: Выгодно?
4: Да!
9: Где?
4: В высшей лиге.
10: Заправка салатная «Саутшеф» 250 миллилитров, 119,90. Мороженое «Минское» 80 граммов, 47,90. Цены в рублях по карте с 1 по 14 июля в высшей лиге.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Устройство для борьбы с дум-скроллингом. Компания ScreenZen запустила в продажу гаджет Halo — физическое устройство, которое блокирует выбранные приложения на смартфоне, как только человек оказывается в определенной зоне. Идея простая — положили девайс на прикроватную тумбочку, и все соцсети вашей спальни больше не работают. Принцип работы строится на геофенсинге. Это технология, при которой устройство создает невидимую границу вокруг себя. Как только смартфон оказывается внутри этой зоны, срабатывает блокировка. Радиус можно менять под размеры комнаты, причем гаджет продолжает работать через обычные стены, если они не из армированного бетона. Технически Halo взаимодействует со смартфоном через Bluetooth, но отключить Bluetooth на телефоне, чтобы обойти блокировку, не получится. Система это предусмотрела. Настройка происходит через бесплатное приложение ScreenZen. Там выбираешь, какие именно приложения блокировать, в какое время и насколько жестко. Звонки и сообщения можно оставить доступными. Halo не превращает телефон в кирпич, а точечно отключает то, что вы сами пометили как проблемное. Halo реагирует именно на пространство. Спальня становится зоной без соцсетей автоматически, без дополнительных действий. Правило вступает в силу, как только ложишься в кровать. Если очень хочется обойти систему, технически это возможно. Достаточно встать и выйти из комнаты. Но именно в этом и суть. Пассивное залипание в ленте требует усилий, и это меняет поведение. Встать с кровати ради очередного видео – уже осознанный выбор, а не автоматический рефлекс. В приложении есть еще один механизм удержания – счетчик дней без нарушений. Когда пытаешься открыть заблокированные приложения, экран показывает текущую серию. После 30 дней подряд психологически тяжело ее сбросить. Это работает примерно как в спорте. Чем дольше не пропускаешь тренировку, тем сложнее позволить себе первый пропуск. Физическое устройство выглядит как белая матовая шайба. Крепить Halo можно куда угодно. На тумбочку, под кровать, на стену. В комплекте есть монтажная наклейка. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
3: В магазине «Мастак» есть все к сезону. Лопаты, грабли, тележки, культиваторы, мотоблоки, триммеры, газонокосилки, измельчители веток, насосы, шланги и еще много-много всего. Ждем вас в магазине «Мастак», Смирнова 2.
4: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Выгодно?
7: Да!
6: Где?
7: В высшей лиге.
8: Заправка салатная «Саутшеф» 250 мл, 119,90. Мороженое «Минское» 80 граммов, 47,90. Цены в рублях по карте с 1 по 14 июля в высшей лиге.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: золото на Иваново-ФМ.
1: Добрый день, в студии Данила Раскатов. Наша суперакция «Любовь и золото» продолжается. Звоним участнику. Здравствуйте, готовы признаться в любви?
2: Здравствуйте, меня зовут Юлия. Я хочу признаться в любви своей маме Елене. Мама, я тебя люблю очень сильно. Ты очень много делаешь для меня. Ты у меня самая лучшая, самая прекрасная. Я тебя люблю сильнее всех.
1: Принято. Поздравляю, вы получаете сертификат на покупку ювелирных украшений и становитесь претендентом на главный приз – серьги с бриллиантами. Его мы разыграем в День любви, семьи и верности 8 июля. Дорогие радиослушатели, заходите в группу Иваново-ФМ ВКонтакте. Регистрируйтесь по QR-коду на макете розыгрыша и присоединяйтесь к нашему летнему интерактиву.
3: Любовь и
0: золото на Иваново-ФМ.
4: Спонсор призов – ювелирная улица Приволжская.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Новый Джелан J7 будет стоить столько же, сколько аналогичный JQ J7. Кроссовер доступен в трех комплектациях от 2 800 000 рублей. Напомним, Джелан J7 – это вторая модель нового российского бренда. Скоро должно стартовать производство. Более компактный Джелан J6 в продажу уже поступил. Новый Li Auto L8 поступит в продажу до конца года. Ориентировочный срок – 3-4 квартал. Сейчас машина проходит сертификацию. По габаритам восьмерка компактнее девятки и сопоставима по комфорту. У нее также просторно во втором ряду. Третий ряд теснее, подойдет для маленьких детей. Ценник при этом должен быть заметно ниже. Вернувшийся Geely Coolray пока не стал бестселлером в России. В первый месяц продаж купили около 300 машин. Для сравнения, Belgi X50 разошелся тиражом под 2500 экземпляров. Относительно небольшой спрос объясняется ценой. Coolray современнее, оснащеннее и дороже родственника белорусской сборки. Линкольн – уникальная для США автомобильная марка. Единственная, названная в честь знакового президента страны. В прошлом она была известна люксовыми седанами. Но в последние годы мимо нее не прошла мода на кроссоверы и внедорожники. А еще в истории Линкольна есть и более необычная модель. Это огромное 5-метровое двухдверное купе Марк 8. Подробнее об этой машине расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: Любовь и...
5: золото на Иваново-ФМ.
6: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
7: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
5: С бриллиантами!
6: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
8: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компаний. Концерт «Викторий». Сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
9: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
10: Олимп Плюс – изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141 – Павла Большевикова, 25Б.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново FM.

0: Иванове 5 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Иванове осудили участников громкого дела о хищении при капремонте кинотеатра «Современник». В состав организованной группы вошли бывший начальник департамента строительства, гендиректор Ивановского объединения строителей и несколько проектировщиков. Они заключили контракт на разработку проектно-сметной документации для реконструкции кинотеатра, получили 12 миллионов из бюджета, но работы не выполнили. Преступников осудили на сроки от 4 до 7 лет, оштрафовали и лишили званий почетных строитель Ивановской области. Российские банки с июля будут строже оценивать доходы заемщиков. Теперь, если человек не сможет подтвердить доход, банк будет учитывать только 90% от заявленной суммы, пишет РИА Новости. Новые правила прежде всего затронут самозанятых, индивидуальных предпринимателей и тех, кто получает неофициальный доход. В результате доступная сумма кредита может уменьшиться, а вероятность отказа вырасти. Для заемщиков с официально подтвержденным доходом условия почти не изменятся. На ивановских дорогах приводят в порядок инфраструктуру. Как сообщает мэрия, сейчас бригады красят дорожные ограждения. Уже обновлены улица Карла Маркса и вокзальная площадь. За неделю покрашено более 400 пролетов. Работы продолжаются на центральных проспектах. Параллельно идет ликвидация стихийных свалок. За последние дни из города вывезли почти 500 кубов отходов. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация. Радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Домбыта», первый этаж. Остановка «Современник».
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 78 рублей 32 копейки. Официальный курс евро 89 рублей 43 копейки.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 60%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 27 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50 00 45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 00 45.
4: Космопарк работает. Выставка космоса для всей семьи открыто. Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи 0+.
5: Ищите надежный садовый инструмент? Тогда вам к нам. Магазин «Мастак». Широкий ассортимент триммеров, газонокосилок, культиваторов, измельчителей и ручного садового инструмента известных мировых брендов. Качество, надежность, гарантия. Магазин «Мастак». Смирнова 2, Пассаж и в «Мастак».
6: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольная. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольная. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
7: Голос Утренникова, Владимирская область, село Чириково, ОКН 13-333-5-0-363.
8: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: за то, что я давно к тебе остался.
1: Иваново FM.

0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Средняя выплата по ОСАГО за ремонт автомобиля может вырасти примерно на 10%. Как сообщили в Банке России, это связано с новыми правилами расчета стоимости запчастей и материалов. Страховщики будут реже учитывать слишком дешевые аналоги оригинальных деталей. Кроме того, в стоимость ремонта полностью включат расходные материалы, например, уплотнители и наклейки, которые приходится менять после аварии. Новый порядок начнет действовать с 11 июля. В летний период водителям рекомендовали, кроме аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки, возить с собой запас питьевой воды, внешний аккумулятор для телефона, фонарь и светоотражающий жилет. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на экспертов. Если вы отправляетесь на авто в дальнюю поездку, то разумно дополнить комплект компрессором для подкачки шин и минимальным набором инструментов. Эти вещи занимают немного места, но способны существенно упростить решение проблем в дороге. Помимо прочего, водителей призвали не оставлять детей и животных в закрытых автомобилях в жаркую и солнечную погоду. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Иваново ФМ. Первое областное радио.
2: За столом сидели.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать внутрь. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Любовь и...
5: золото на Иваново ФМ.
6: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
4: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
5: С бриллиантами.
6: Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501.
7: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
8: Алло, Галочка, ты сейчас умрешь. Я заказала такое летнее платье и босоножки. Закачаешься. Правда, привезут только к концу недели.
9: А я на летнюю распродажу в Серебку сходила. Все сразу померила, купила и даже сэкономила. Весь июль в Серебряном городе летняя распродажа 0+.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое

0: Здравствуйте. В Иванове осудили участников громкого дела о хищении при капремонте кинотеатра «Современник». В состав организованной группы вошли бывший начальник департамента строительства, гендиректор Ивановского объединения строителей и несколько проектировщиков. Они заключили контракт на разработку проектно-сметной документации для реконструкции кинотеатра, получили 12 миллионов из бюджета, но работы не выполнили. Преступников осудили на сроки от 4 до 7 лет, оштрафовали и лишили званий почетных. Строитель Ивановской области. Российские банки с июля будут строже оценивать доходы заемщиков. Теперь, если человек не сможет подтвердить доход, банк будет учитывать только 90% от заявленной суммы, пишет РИА Новости. Новые правила прежде всего затронут самозанятых, индивидуальных предпринимателей и тех, кто получает неофициальный доход. В результате доступная сумма кредита может уменьшиться, а вероятность отказа вырасти. Для заемщиков с официально подтвержденным доходом условия почти не изменятся. На ивановских дорогах приводят в порядок инфраструктуру. Как сообщает мэрия, сейчас бригады красят дорожные ограждения. Уже обновлены улица Карла Маркса и вокзальная площадь. За неделю покрашено более 400 пролетов. Работы продолжаются на центральных проспектах. Параллельно идет ликвидация стихийных свалок. За последние дни из города вывезли почти 500 кубов отходов. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
1: Выкуп, прием и утилизация. Радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
2: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 2 июля.
1: Год 1556.
2: Иван Грозный присоединил Астрахань к русскому государству и ликвидировал Астраханское ханство. После завоевания мусульманского Казанского ханства и штурма его столицы, царь Иван Грозный решил подчинить своему влиянию южного соседа бывшего противника. Покорение Астраханского ханства позволило бы добиться контроля над всем бассейном Волги и получить прямой выход в Каспийское море. Поводом к началу военных действий стало пленение местным ханом Ямгурчеем московских послов в Астрахани. Весной 1554 года по Волге в сторону Астрахани отправилось войско во главе с князем Пронским. 29 июня 1554 года русский авангард нанес поражение головному отряду астраханцев. После этого Ямгурчей не стал вступать в новое сражение и при приближении русских к Астрахани бежал из города в турецкую крепость Азов. Русские без боя заняли Астрахань. Там воцарился противник Ямгурчея и союзник московского царя, хан Дервиш Али, обещавший поддержку Москве. Однако в 1556 году этот хан перешел на сторону давних врагов России, Крымского ханства и Османской империи, спровоцировав этим новый поход русских на Астрахань. Сначала донские казаки отряда нанесли поражение ханскому войску под Астраханью, после чего 2 июля Астрахань вновь взята без боя. В результате этого похода Астраханское ханство было полностью подчинено Московской Руси.
1: Год 1670.
2: И снова события этого дня связаны с Астраханью. На этот раз в город вторглось войско атамана Стеньки Разина. Весной того года казачий атаман Стенька Разин организовал поход на Волгу, который сопровождался массовыми восстаниями крепостных крестьян в недавно закрепощенных областях Поволжья. Разин рассылал письма, в которых призывал на свою сторону всех ищущих воли и желающих служить ему. Он говорил, что не собирается свергать правящего царя Алексея Михайловича, однако объявил себя врагом всей официальной администрации, воевод, дьяков, представителей церкви, которых обвинял в измене царю. Во всех занятых разинцами городах и крепостях вводилось казачье устройство, представителей центральной власти убивали, канцелярские бумаги уничтожались. Купцов, следовавших по Волге, задерживали и грабили. 2 июля 1670 года 20-тысячное войско Разина овладело Астраханью. Казаки убили правителя города и двух его сыновей. Многие иноземные купцы, которым случилось быть там в ту пору, персы, индейцы, турки и армяне также были преданы смерти наравне с прочими людьми.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
5: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
6: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50 00 45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 00 45.
7: Альпийские, баварские, французские.
8: Сережа, что ты делаешь?
7: Путешествую.
8: С открытым ртом и причмокивая?
7: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
9: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
10: Мясной гурман.
11: Космопарк работает. Выставка космоса для всей семьи открыта. Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи, 0+.
12: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные, потому что только они одни способны сесть за руль.
13: Пьяный олень дороги не хозяин.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: слушайте Иваново FM.
1: Он не вышел ни званьем, ни ростом, ни за славу, ни за плату, на свой необычный манер.